0: понял, здесь на всех линиях. Be Maple Wolf, I'm on a red passenger car, 20B, Sam Lincoln, out of 6857.
1: Archer 20.